0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Sunday afternoons with Mel McCoy and the best dance music. C89.5, KNHC, KNHC HD1, Seattle.